Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Продюсенда реклама.
1: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
2: Каннский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организация перевозок и управления на транспорте, эксплуатации транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в Набережных Челнах 8-960-069-2809.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Яңа тәнетте 4L кроссовера. King Salon – зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Тулырак Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: С 8 по 10 июля в Казань-Экспо состоится международный форум потребительской кооперации, посвященный 195-летию отрасли и 110-летию Татпотребсоюза. Участие принимают лидеры кооперации России и мира. Ожидается 4000 участников из 30 стран. В программе деловые мероприятия, выставка отраслевых достижений и конкурс студенческих проектов с призовым фондом 1 миллион рублей. И концерт «Энергия» с Татьяной Куртуковой. Приезжайте с 8 по 10 июля в Казань-Экспо.
6: 12+. МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Гүзәл салон.

0: Анары, деньгизге.
1: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
2: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембиттевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАП и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембиттевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
3: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
4: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга, Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
5: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 23178, код 884361.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Вильфанова.

0: Барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 18.

0: 428-28-18.
1: Түбәндәйдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 281-91. Код города 8-843-73.
5: Бужайның иң кызу көне қашан болыр икән? Кілем бебейм, ә иң кызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат базаған артисты Фердус Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргеләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефть арена. Билеттар сатуда.
6: Ешекте 6+. 2026 ел.
7: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мет наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
8: Нәрсә бер дә кәйфең юк? Эй, апа, көн сайын ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктай алмый.
9: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
10: Искәри ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Илгәрәй.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24 777, код 843 62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог автосалонында. Һәм 288-88

0: Истимаев, Эльмира Нагимова, Филюс Кахиров, Азат Фазлыев, Раяс Фасихов һәм башкалар көндезге бердә Сабан туе мәйданына рәхим итегез. Ящикләү юк.
1: В магазинах «Августраш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Тукай районы Бурдыбаш авылында бер еллык тавыклар иткә сатыла. Бәясе 150 сум. Чалдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
5: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Уляндина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
6: АО «Сетевая компания» – это региональный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Республике Татарстан. У нас большая сеть быстрых зарядных станций. Время зарядки составляет 30-40 минут. 192 СЗС в сети установлены в городах, населенных пунктах, а также федеральных и региональных автодорогах. Найти свободную СЗС можно с помощью мобильного приложения СЗС сетевой компании. 16+.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Елена Ирназарова.

0: Нурлат 104.7 FM. Булгар радиосында реклама.
1: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
3: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Канский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям: экономическая безопасность природных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организация перевозок и управления на транспорте, эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в Набережных Челнах 8-960-069-2809.
6: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8-843-73-256-10.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
7: Хамид Мәткәримов.

0: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
1: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
2: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
3: Спорт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
5: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Ойнархит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркологию зәгі жоуплығы шекленген жәмғиәті.
7: Барыста яқшыйды. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
8: Яқын кішігізге хәмірге батырға ирек бермегіз. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
9: Тискәрі йығындысы болуы ықтимал. Одан тоби білен кенгешлешу керек.
10: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
11: Солкын шай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
12: Концертны оештыручы ИП Фәкатдинов Салават Закиевич. Район 39-69-00-49-76. 2017 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Сөмбел Билалова.

0: Особо 102.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жыршылар!
6: Дәртле жырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп эретик!
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм, Бренчир. ОКРН, ИЗН, ТИГЭС, 4784, 71, 89, 584.
8: 2026 ел, ящик для Олта+.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570

0: Дюсенда реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шейхиди, 21.
5: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцев и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Уляндина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника. Ну плюс.
7: Эхивар, тезек як болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
8: Шулай деп Ақбарыс хоккей командасы бұл Татнефть-аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зор ұңғышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыра 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
9: 2026 жыл.
10: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
11: Шулпан Әхмәтжанова.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
2: Порт сауда узагында яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов.

0: клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Когда купил автомобиль, не получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойные нервы и голова.

0: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: Уникенче сентябрь!

0: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Milk компаниясы сіздің ішіңізді тоғын да жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, зоманша ремонт тесу, һәм запас частьлер. Да Milk, ауыл қожалығында иоңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
1: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
2: Камский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организация перевозок и управления на транспорте, эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики, прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в набережных Челнах 8-960-069-2809.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме шауламы. Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм Искиткеш мон. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
5: Штучка ДП Захаров ВП. Украин и 525-600-0001 и Лепишко 8-10. Казан и Кимда Ермолдович. Билетлар Захаров концертный второй сайт на сатуда. Ящик лево, алту плюс.
6: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем, электроснабжение по профессиям, повар-кондитер, по заочной форме обучения на базе 11 классов, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32, код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
7: Яңа тәнет Т4L кроссовера, King Salon, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
8: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
9: Койнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологии үзәге жауаплылығы шекленген жәмғиәте.
10: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бүтән хезмәт хакын ичеп бетерде.
11: Ә минеке хәзер ишми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
12: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Әлҗе Егорова.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі синең табында.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Дингізге барасым келе.
4: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробекті болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да олыштырырбыз, дингізді де көрірбіз.
3: Олайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
5: Подробности организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
1: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАФ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8 987 004 5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
6: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер.

0: эксплуатации и ремонт сельхозтехники, очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества: оборудованные здания, бесплатное благоустроенное общежитие и питание, фитнес-центр. Телефон в Тетюшах 2-81-91. Код города 8-843-73.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, олтын қолына сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Киелей

0: бейбіз, қушылып жүрліңіз, қысқасы ат души көңіл ашамыз. 8 август, Татнефть Арена, билеттар сатуда.
1: Ящик 6+, 2026 ел.
2: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества. 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Улянтина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
3: Спорт сауда узагында ир-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ял ішін товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-ші юрт РКБ тоқталышы.
4: Яңа тәнетті 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы хэм экономиялы двигатель, икіленмеші сойла. Яңа тәнетті 4L инді сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Толырақ Қозан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Абитуриентлар игътибарына. Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55. 251-01-55.
6: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
7: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
10: Бжмах излеп, шитиллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған лемге байкуллер. Шәһәр шаушуынан туйып, табиғатның көшін, қыдыретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирванут.ком.
11: Алдан табиб ләнкен әшләшу керек.
12: Түбән бейеден велосипед, самокат,

0: Карак-бер-карагыш.
1: Рыбно-слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
3: Эссе төркеме.

0: Әлігі сағатның иған әшісі Джелінің рәсми дилері Канавты 21 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
1: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях. И складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
2: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: АО «Сетевая компания» – это региональный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Республике Татарстан. У нас большая сеть быстрых зарядных станций. Время зарядки составляет 30-40 минут. 192 СЗС в сети установлены в городах, населенных пунктах, а также федеральных и региональных автодорогах. Найти свободную СЗС можно с помощью мобильного приложения «СЗС» сетевой компании. 16+.
1: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тугая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
4: Терезе керекме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пиялаларғамы?
5: Алтын кул.
4: Үйге, террасаға да шанышлы столлар керекме?
5: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Тәттеш һәм Қамытамақ районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ күйеп бере ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-96-90-91.
6: Тукай районы Бурдыбаш ауылында бір иллық тауқлар итке сатыла. Бейесі 150 сым. Шауылдағы телефон 750012, 750012, код 88552.
7: Татарстан Республикасының халық артисті, көплеріміздің яратқан жыршысы Вадим Захаров Бишкін Қазанда. Биылғы программаның есімі «Шауламым». Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм ескеткіш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябр Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
8: Үштіруші НП Захаров ВП. Огрин и 525-569-00-55-58-58. Қазан 2016 жыл. Билетлер Захаров концертінің тару сайтында сатыла. Ешіклеу.
9: Салқын шай білән яна бір елім өтті дейсіңмі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай. Бірінден алып 20-ші августа қадар Татарстан Урамы 1-ші үрт адресі бойынша орнашқан Кенчурин театрында ғадәттегі ша Салават концертлары.
10: Концертны ойыштырша ИП Фатхаттинов Салават Закевич. Обрайон 539-169-0049-76. 2016 ел. Қазан шәһәре, Татарстан Урамы 18-ші үрт. Билетлар салават.ру сайтында. Ешіклеуі 6+.
11: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
12: Гөлсерин Абдуллина, Азат Абитов.

0: Шермішен. 107.7 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
3: Их ты бар! Их ты бар!

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны. 570 50 95.

0: Различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50

0: FM. Булгар радиосында реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: С 8 по 10 июля в Казань-Экспо состоится международный форум потребительской кооперации, посвященный 195-летию отрасли и 110-летию Татпотребсоюза. Участие принимают лидеры кооперации России и мира. Ожидается 4000 участников из 30 стран. В программе деловые мероприятия, выставка отраслевых достижений и конкурс студенческих проектов с призовым фондом 1 миллион рублей. И концерт «Энергия» с Татьяной Куртуковой. Приезжайте с 8 по 10 июля в Казань-Экспо.
2: 12+.
3: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әйтик.
7: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Алмаз Латыпов. Бер минут. Жер шаса. Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы илы аласыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә республика буенча ойзучан болытлы көн булачак, төнле яңгыр, көндезде яңгыр төшүмнәр көтелми дигән, карибыз 29 градусқа кадәр. Орча марабойлар сабасы, опаста буада тәтештә чирмышач бирәле кайбышта 25-29, Леногорскада бүгелмәдә баулыда 27 градусқа кадәр җылы, хәзер Казанда 28 градус, магнит 49 балдан хәзер 2 балны тәшкил итә.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Эхивар. Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
6: АО «Сетевая компания» – это региональный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Республике Татарстан. У нас большая сеть быстрых зарядных станций. Время зарядки составляет 30-40 минут. 192 СЗС в сети установлены в городах, населенных пунктах, а также федеральных и региональных автодорогах. Найти свободную СЗС можно с помощью мобильного приложения «СЗС сетевой компании». 16+.
7: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
8: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Рәдиф Зарипов.

0: Әлігі сағатның иған әшісі Джелінің рәсмей дилері Канавты 21 автосалоны жоуаплылығы шекленген жамғияты.
1: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
2: Алмаз Латыпов.

0: Әрне дәваларға шақыра.
1: Тискәрі елін тұсығылуы мүмкін табиб білән кенешіләшіңіз.
2: Канский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организация перевозок и управления на транспорте, эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в Набережных Челнах 8-960-069-2809.
3: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: радиосында хауа тұршы.
1: Бүгін республика бойынша өзішім ұлттықын болды. Яңғырлы болмады, әміне қойошлы, әмейді 30 градусқа қадар ісі деп фаразлаған есен өзіклар, шынды ісі күн 27 градус. Біз енді кеше айткен едік, ол язылайынды кесімесе агентлығы яңғыр деп әймін түнлі, әміне яңғыр деген әкіндіз яуым түсінлер күтілмей іртегі температура 29 градусқа қадар оршақ марабойлар сабасында. Мүслим Сарман Ақтанышта 27 градус жылы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, Ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында Ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.

0: Тукай районы Бурдубаш ауылында бір иллық тауықлар итке сатыла. Бесі 150 сым. Шоулыдағы телефон 75-00-12, 75-00-12, код 88-552.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
2: Татарстан Республикасының халық артисты, күплеріміздің яраткан жыршысы Вадим Захаров Пишкин Қазанда. Биылғы программаның есімі шоуламым. Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар һәм Искикеш мон. 10-чи, 11-чи, 12-чи, 13-чи, 14-чи сентябрь. Казан. Уникс. Билетлар сатуда.
3: Штучки Захаров ВП. Уровень 1525-0001 или Мишка Гудис или Сигис. Казан 2026. Билетлар Захаров концерт на втором сайте на сатула. Ешь клево, Олту плюс.
4: Канский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природных комплексов. Защита в чрезвычайных ситуациях. Пожарная безопасность. Организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Организация перевозок и управления на транспорте. Эксплуатации транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в

0: набережных Челнах. 8-960-069-28-09.
1: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
3: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: С 8 по 10 июля в Казань-Экспо состоится международный форум потребительской кооперации, посвященный 195-летию отрасли и 110-летию Татпотребсоюза. Участие принимают лидеры кооперации России и мира. Ожидается 4000 участников из 30 стран. В программе деловые мероприятия, выставка отраслевых достижений и конкурс студенческих проектов с призовым фондом 1 миллион рублей. И концерт «Энергия» с Татьяной Куртуковой. Приезжайте с 8 по 10 июля в Казань-Экспо.
5: 12+. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Гүзәл салон.

0: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын бергәләп бердик! Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
5: Булгар радиосы реклама.

0: кезе һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 2-33-32. Код 8-843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
5: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания».

0: Компания www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
2: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Тукай районы Бурдыбаш ауылында 1 йыллык тоуклар итке сатыла. Бәясе 150 сум. Шоулдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
4: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга, Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
5: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд и, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Уляндина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
6: Булгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
1: Зиля.

0: бәхет тәңгене башларыгыз әйләнсен, нәқ жырдағыша. Менә шулай, башларым әйләне деп атала әлеге жыр. Хайырлы кешеләр болсын, 5 тулып 8 минут кеттім. Бізді оға табам, дәвам етәбіз. 10-шы июль кеше Бұлғар радиосы студиясында сіздің мен Айла сәлемлем. Жұмға мүбәрәк болсын.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Әлігі сәғатның иған әшісі Джелінің рәсми дилері Канавты 21 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
3: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавто спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
4: Олсу хэм озат фазлифлар.

0: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
1: Тетюшский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8-843-73-256-10.
2: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
3: Ишитесезме, жей тоже.

0: Барбарусы да там летто майында яшеренген. Там летто мая. Жай тэмэ синэнь табанда.
1: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАП и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
2: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
3: Дингес Геварасым килә.
4: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Олар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
3: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
5: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
8: Барысы да яхшы иде. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа чықты. Мен іше башладым.
9: Яқын кішігізге хәмірге батырға ирек бермәгіз. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
10: Тискәрі юғынтысы бұл ойықтымал. Одан тоби білен кенгішлешу керек.
11: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
12: Зәрине Хасаншина.

0: Продюсенда реклама.
1: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
2: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности: мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве, операционная деятельность в логистике, повар-кондитер, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, очно и заочно, мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества: оборудованные здания, бесплатное благоустроенное общежитие и питание, фитнес-центр. Телефон в Тетюшах 2-81-91, код города 8-843-73.
3: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Бужайның иң кызу көне кашан булыр икән? Кенәме бим? Ә иң кызу кеш 8 августта булаша. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнеф аренага шақыра. Бергәләп бийбез, кушылып жырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ашабыз. 8 август, Татнеф арена. Билетлар сатуда.
5: Ящик 6+. 2026 ел.
6: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
7: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778-8-85, 778-8-85.
8: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Традицион Кытай медицинасына негизленіп, ғалимнар тарафынан ашказан аурулары болған кишелерге ауыртуны басарға ердәм итү үшін болдырылған. Лекер жылудка сору қойнағанда, ашказанда аурылық тұйғанда еш хабарудан бик тез ердәм итә. Лекер жылудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар болғанда ашказанының лайлалы тышчасын сәләмәтләндерү үшін тәқдим ителә. Лекер жылудка белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ем табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекер жылудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Ишетесезме? Жей тоже.

0: сюда, там лето майында яшеренген. Там лето мая, жай тэмэ синэнь табанда.
1: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯФ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯФ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Улянтина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника. Ну, плюс.
3: Камский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организация перевозок и управления на транспорте, эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в Набережных Челнах 8 960 069 2809.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: 2026 елның 18-нче июлендә Буа районы Иске Суыксу авылында авыл көне үткәрелә. Программада Сабан туе уеннары, кыйммәтле бүләкләр, ярминкә һәм популяр артистлар: Фирдус Тимаев, Эльмира Нагимова, Филюс Кахыров, Азат Фазлыев, Раяз Фасихов һәм башкалар. Көндезге бердә Сабан туе мәйданына рәхим итегез. Яшикләү юк.
3: Тәрәзә кирәкме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пыялаларгамы?
4: Алтын кул.
3: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәттеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
5: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
6: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности: мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве, операционная деятельность в логистике, повар, кондитер, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, очно и заочно, мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества: оборудованные здания, бесплатное благоустроенное общежитие и питание, фитнес-центр. Телефон в Тетюшах 2-81-91, код города 8-843-73.
7: Дингизге варасым килә.
8: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
7: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
9: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядок получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
10: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.

0: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
1: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
2: Тукай районы Бурдубаш ауылында 1 йыллык тоуклар итке сатыла. Бәясе 150 сум. Шоулдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
3: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу: Казань, Бурхана Шахиди, 21.
4: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
5: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
6: Камский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям: экономическая безопасность природных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организация перевозок и управления на транспорте, эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в Набережных Челнах 8-960-069-2809.
7: Татарстан Республикасының халық артисті, көплеріміздің яратқан жыршысы Вадим Захаров Бишкен Қазанда. Биылғы программаның есімі «Шауламым». Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар һәм ескеткіш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябрь Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
8: Ип Захаров ВП. Украина 525-569-0001-5958-58. Қазан 2026. Билетлер Захаров концертінің тару сайтында сатыла.
9: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, Ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында Ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
10: АО «Сетевая компания» – это региональный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Республике Татарстан. У нас большая сеть быстрых зарядных станций. Время зарядки составляет 30-40 минут. 192 СЗС в сети установлены в городах, населенных пунктах, а также федеральных и региональных автодорогах. Найти свободную СЗС можно с помощью мобильного приложения «СЗС сетевой компании». 16+.
11: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
12: Топшыру уникештен өлкәнрәкләр өчен.
13: Мин сезнең исегезгә төшерәм. Болгар радиосы сезне зур гаиләгез белән зур бәйрәмгә чакыра. 12 сентябрь

0: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар!

0: жайының нақ ортасында 8-ші өлкені дүниеға басталған біздің барымыз үшін де бик қадірлі ініміз Ғаянов Илфақ Фиқатұлы 50 яшлық юбилейін қарсылай. Ұлы еректі жәрдемшіл туған жанына қадірлі біз көңілдегі рахмет хисләрінің шиге жоқ сіңа. 50 яш ол тұрмысының ең мотор жетекшісі сіңа нықлы сәлеметлік ұзын ғұмыр рухи тыныштық тілейміз. Ғайлаңда әр уақыт именлік, тигізлік, балаларыңнан шатлық қана көріп ешерге ясын. Ішлерің оң болсын, ертіңнен берекет, көңіліңнен шатлық, езіңнен йылмаю бір қашанда кетмесін. Бұл ярты ғасырлық ғұмыр жолыңда сен лайықлы орын яуладың. Алдағы ғұмырың тағын да моторырақ, оңышлырақ һәм бәхетлерәк булсын. Иң изге теләкләр белән сине яратып барлык туганнар, балалар, әниебез дә кушыла бу изге ихлас теләкләргә дип Болгар радиосы дустларына юлланылган әлеге тәбрикнәмә.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
5: Шулай итеп, Ақбарыс хоккей командасы быйыл Татнефть-аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зұр оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
6: 2026 жыл.
7: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
8: Алло.
9: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
10: Стоп, это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: билетлакассир.ру сайтында.
1: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озон Талс программа «Бренчир». Украин 2018
0: ящик лево «Ото плюс».
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Сөндел Билалова.

0: Зонда реклама.
1: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
2: Прорвемся.
1: Грязное стекло и фары?
2: Ерунда.
1: Гололед?
2: Выкрутимся.
3: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Булгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.